0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 3 часа ночи.

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна». Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Получите гражданство или ВНЖ Европы. Кипр, Румыния, Болгария, Испания, Польша и другие страны. Unisold – единственная официальная компания на Кипре, которая занимается оформлением гражданства под ключ. Полная поддержка, гарантированный результат. Быстро, легально, надежно. Бесплатная консультация в нашем офисе в Пафосе. Звоните 966 06 600. Инстаграм Unisold LTD.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Иногда молчание — это хорошо отредактированный ответ.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новая песня на русском.

0: Сергей Лазарев. Компасы.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на Раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Ночь блеска, гламура и дерзости от создателей шоу «Нина». Театр танца Project 360 приглашает в экстатическое путешествие Love Transit. Чувство без границ. Атмосфера кабаре, смелая хореография, живая музыка и театральная выразительность. Яркий состав танцовщиков Project 360, роскошная дива с мощным вокалом Прея и чемпионка Европы по пол-дэнс. 7 и 8 мая, 20.00, Warehouse Limassol.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Я не лентяй, я дегустатор безделья.
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: The Shawarma by Punin на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Bolt, Wolt, Foodie.
4: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
5: Отправляетесь в отпуск? Обеспечьте своей кошке безопасность и комфорт в Elite Cat Hotel. Заботливая команда, ежедневный контроль здоровья и премиальное питание. Отправим фото и видеоотчет, чтобы вы были спокойны. Удобное бронирование и гибкие условия проживания. Всего в 15 минутах от аэропорта Ларнаки. Подробности по телефону 24 10 38 85 и на сайте elitepetrelocation.com в специальном разделе Cat Hotel.
6: Один раз в неделю просто будь собой, а остальные шесть восстанавливай репутацию.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: снятся сны.
1: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 10 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце – Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
1: Новая песня на русском.

0: Снится сны.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Группа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее, обязательно делайте свои приемники погромче. На единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания: Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака и Айя-Напа. Ну и разумеется, нас всегда можно послушать онлайн. RussianRadio.cy. Надеюсь, все готовы, мы начинаем.
0: Русское радио.
1: На этой неделе главный чарт страны покидают сразу два трека. Zayn, Die For Me. А также Леша Свик, Не Лето, Мерегу, Аритмия. Пожелаем артистам новых творческих успехов. Ну а пока 20 место и Five Star Family. Раз, два.

0: Кипрская двадцатка.
1: 18-я позиция и новинка Мэри Гу «Заново». Это эмоциональный трек певицы, премьера которого состоялась 27 марта этого года. Песня представляет собой очень честную историю о попытке начать жизнь с чистого листа после расставания и разрушенных отношений.

0: Кипрская двадцатка.
1: С 15 на 17 строчку попадает лирик «My Love».
2: Заходи без причин.

0: Реклама на русском. Получите гражданство или ВНЖ Европы. Кипр, Румыния, Болгария, Испания, Польша и другие страны. Unisold – единственная официальная компания на Кипре, которая занимается оформлением гражданства под ключ. Полная поддержка, гарантированный результат. Быстро, легально, надежно. Бесплатная консультация в нашем офисе в Пафосе. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
1: Это Додо.

0: каждый вкус. В нашей жизни есть множество удовольствий, но какое из них главное?
1: Ответ очевиден. Это Беже.
0: Беже?
2: Ресторан, где сочетаются вкус и эстетика. Эксклюзивное меню, уютная атмосфера и ваш личный вид на море. Мы собрали лучшие ингредиенты и опыт мирового уровня, чтобы превратить вкус в эмоцию, которую хочется запомнить. Беже. Сан-Рафаэль Марина.
1: Бронируйте на официальном сайте и по телефону 255-522-10.
3: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гиперборическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
7: 14-я позиция. Хамали и Акмаль. О чем ты не спишь по ночам?
8: О чем? Ты не спишь по ночам, устала громко молчать.
7: На 13-м месте по-прежнему звучит Сергей Лазарев. Последний танец.
9: Руки на плечи клади, так будет легче уйти. И пусть раз...
7: Новинка прошлонедельного чарта от Вани Дмитриенко. Ртуть неплохо подросла, плюс 3 пункта и 12-я строчка.
10: Каждый твой вздох я принимаю в объятия. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
7: А в шаге от десятки лучших треков эфира мы услышим трек Fever Dream. Алекс Уоррен.

0: двадцатка лучших песен эфира.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это кипрская двадцатка русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали, будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню, как звучал музыкальный пьедестал неделю назад. Третье место занимал Holy Flame «Тону». Вторую строчку занимал Bruno Mars «I Just Might». А победителем стал Мот «Намек на нас». Каков же расклад музыкальных сил на сей раз, мы услышим уже совсем скоро. А пока 10-е место и Леша Свик, «Нюша, пробуди».

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Двадцатка лучших песен эфира.
2: На 9-й строчке размещаются Женя Трофимов и «Комната культуры» с песней «Добегу».

0: Кипрская двадцатка.
1: 8 место и 21 неделя звучания в главном чарте страны. Отличный результат у Taylor Swift «The Fate of Ophelia».

улучшили свое позиционирование Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд за неделю плюс 2 пункта. И 7-я позиция у песни «Силуэт». Держи меня, словно твои руки браслеты. Нежное пламя меняет окрас. 6-е место в кипрской двадцатке русского радио достается Ray. Where is my husband? I need you to tell me. Пятерка самых лучших треков русского радио Кипр на этой неделе звучит следующим образом. 5-е место. Биби Рекса, Faithless, New Religion.

0: Кипрская двадцатка.
1: На четвертой строчке лирик «Кассеты». Музыкальную бронзу на этой неделе получает Bruno Mars с треком «I Just Might». Шикарный факт. Сразу после релиза 9 января этого года трек дебютировал на первом месте в США, подтверждая статус суперхита.

0: 20 лучших песен эфира.
1: С третьего на второе место поднимается Holy Flame «Тону». И эта песня возглавила чарт ВК-музыки в марте 26-го, а в феврале трек занял первые места в Яндекс.Музыке, обойдя всех конкурентов.

0: Ну а лидером, как и неделя назад, остается мод с песней, которую называют настоящим гимном семьи. Намек на нас. Музыкант рассказал, что в соцсетях люди часто создают трогательное видео на его трек, где рассказывают историю любви. От знакомства до свадьбы и рождения детей. Для исполнителя это не просто тренд, это напоминание о том, что даже в эпоху разводов и личных границ важно ценить что-то светлое, доброе и вечное. Поздравляем Мота с победой! Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю, в пятницу с 6 до 7 вечера, с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
1: Номер один.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
3: Хорошая машина должна быть... быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Никогда не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Это могут быть знакомые.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре «Мартингейл Плаза» в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой «Ленопетра». Выбирайте бизнес-пространство на linopetra.com.
2: Русское радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Наша кожа показывает, насколько неизбежен естественный процесс старения. Но сегодня это не приговор, ведь эффект молодильных яблок давно уже гарантирован ведущими бьюти-центрами. А все потому, что стремление сохранить юность и красоту подарили миру технологии, способные в каком-то смысле приостановить время. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» использует только передовые разработки и приглашает на косметологическую дегустацию эликсира молодости для кожи «Softwave». Клинически проверенный, неинвазивный подход к кремоделированию коллагена, который улучшает линии лица и устраняет морщины, осуществляет подтяжку бровей, шеи и подбородка за один сеанс, не прерывая вашу повседневную жизнь. Энергия ультразвука точно проходит через поверхность кожи, нагревая среднюю часть дермы на нужной глубине и при необходимой температуре. В проведенном клиническом исследовании более 85% пациентов были удовлетворены результатами и высоко оценили их. Пополнить их ряды или наблюдать увядание кожи – выбор за вами. Двери «Леди Эстетик» открыты всегда. Запишитесь на консультацию прямо сейчас на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram. Будьте красивы во всем.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Не майся, в Мангас собирайся. Мойка за 99.95. Хозшкаф 59.90. Мангас.com.cy.

0: старайся. Мойка за 99.95. Хозшкаф 59.90.angas.com.cy. Не buy sell. Begin with home, buysellcypress.com. Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Ты молод, пока ребенок не отдал тебе свой старый телефон.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: В нашей жизни есть множество удовольствий, но какое из них главное?
2: Ответ очевиден. Это беже.
1: Беже?
3: Ресторан, где сочетаются вкус и эстетика. Эксклюзивное меню, уютная атмосфера и ваш личный вид на море. Мы собрали лучшие ингредиенты и опыт мирового уровня, чтобы превратить вкус в эмоцию, которую хочется запомнить. Беже. Сан-Рафаэль Марина.
2: Бронируйте на официальном сайте и по телефону 255-522-10.
4: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
5: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сангус.
6: Это Додо.
7: Это вкус.
8: Это цвет.
6: Это хруст.
9: И что первый кусок?
8: Что последний кусок?
6: Сок. Додо мясо.
8: Додо без.
10: Додо деликатес.
8: Половинки, новинки, начинки, соус.
6: Додо пицца на каждый особенный вкус.
11: Получите гражданство или ВНЖ Европы. Кипр, Румыния, Болгария, Испания, Польша и другие страны. Unisolt – единственная официальная компания на Кипре, которая занимается оформлением гражданства под ключ. Полная поддержка, гарантированный результат. Быстро, легально, надежно. Бесплатная консультация в нашем офисе в Пафосе. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisolt LTD.
12: Три самые грустные в России книжки. Жалобная, зачетная и сберегательная.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новая песня на русском.

0: Cherry Lady.
1: Новинку представляет бизнес-центр Martingale Plaza. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Рус

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Наше отражение в зеркале и уровень энергии – это прямое следствие привычек в питании. Подтянутость или дряблость кожи, бессилие или энергичность, недомогание или здоровье – все это приветы из тарелки. Конечно, вперемешку с генетикой и качеством движения. Ориентируйтесь на предков. Они ловили рыбу, срывали плоды и пили ключевую воду. Ни о каких сосисках, чипсах или быстрых завтраках ваш прапрадед не слыхал. Выбирайте овощи, листья рукколы и салата, шпинат, авокадо, грейпфрут, кусок мяса или рыбы. Чаще жмите на кнопку жизни – клетчатку. И реже – на ускоритель старения – сахар. И, конечно, важно помнить о белках и омега-3. Перепелиные яйца, мясо индейки или морские дары в миксе с зеленью это предки точно одобрили бы. Рекомендую вам обратить внимание на осьминога с фава-пюре от сервиса по приготовлению и доставке еды Meals Food. Блюдо содержит почти 18 граммов белка, омега-3, ферменты, ряд витаминов, цинк и фосфорную кислоту. А на десерт лайфхак. Если во время приготовления осьминога вы поймали себя на мысли «Да когда же это закончится?», значит, настало время делегировать процесс приготовления обеда сервису Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
4: Единственный способ сделать утро хорошим – это его проспать.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
5: Получите гражданство или ВНЖ Европы, Кипр, Румыния, Болгария, Испания, Польша и другие страны. Unisold – единственная официальная компания на Кипре, которая занимается оформлением гражданства под ключ. Полная поддержка, гарантированный результат. Быстро, легально, надежно. Бесплатная консультация в нашем офисе в Пафосе. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
6: Говорят, его видели на набережной.
7: А кто-то в старом городе.
6: А некоторые успели сделать с ним селфи.
8: Он «Шавермагай». Он существует.
9: Следи за нашими соцсетями.
8: «Шавермагай» уже идет за тобой.
9: «Де Шаверма Байпунин» на Иринис 11 в старом городе.
8: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
9: Доставка «Болт», «Волт», «Фуди».
10: Как известно, самая благоприятная среда для человека – это пятница!
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новая песня на русском.

0: что можно, так скажи. Зиверт «Газ».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама на русском.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Ночь блеска, гламура и дерзости от создателей шоу «Нина». Театр танца Project 360 приглашает в экстатическое путешествие «Love Transit» – «Чувство без границ». Атмосфера кабаре, смелая хореография, живая музыка и театральная выразительность. Яркий состав танцовщиков Project 360, роскошная дива с мощным вокалом Прея и чемпионка Европы по пол-дэнс. 7 и 8 мая, 20.00, Warehouse Limassol.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19.00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти – воплощение каждой твоей задумки.
5: Почему, как только я выключаю комп, я сразу вспоминаю, что хотел найти в интернете?
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
2: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
4: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
5: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
6: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто.
7: И тянутся города, и я.
6: Барт-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
8: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: В нашей жизни есть множество удовольствий, но какое из них главное?
2: Ответ очевиден. Это Беже.
1: Беже?
3: Ресторан, где сочетаются вкус и эстетика. Эксклюзивное меню, уютная атмосфера и ваш личный вид на море. Мы собрали лучшие ингредиенты и опыт мирового уровня, чтобы превратить вкус в эмоцию, которую хочется запомнить. Беже. Сан-Рафаэль Марина.
2: Бронируйте на официальном сайте и по телефону 255-522-10.
4: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти – воплощение каждой твоей задумки.
5: Природа щедро одарила меня красотой. Собственно, на этом подарки закончились.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 14:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Не майся, в Мангас собирайся. Мойка за 99,95. Хозшкаф 59,95. Секатор всего по 89,95. Набор балконной мебели из металла по 49,95. Кухонный тройной смеситель всего 54,95. Минус 20% на ряд инструментов. mangas.com.cy.
1: Получите гражданство или ВНЖ Европы. Кипр, Румыния, Болгария, Испания, Польша и другие страны. Unisolt – единственная официальная компания на Кипре, которая занимается оформлением гражданства под ключ. Полная поддержка, гарантированный результат. Быстро, легально, надежно. Бесплатная консультация в нашем офисе в Пафосе. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisolt LTD.
2: Ночь блеска, гламура и дерзости от создателей шоу «Нина». Театр танца «Project 360» приглашает в экстатическое путешествие «Love Transit» – «Чувство без границ». Атмосфера кабаре, смелая хореография, живая музыка и театральная выразительность. Яркий состав танцовщиков Project 360, роскошная дива с мощным вокалом Прея и чемпионка Европы по пол-дэнс. 7 и 8 мая, 20.00, Warehouse Limassol.
3: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Дом – это то место, где можно не втягивать живот.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новая песня на русском.

0: техника «Механизм».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское

0: Скотч.
1: Реклама на русском.
2: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Переезжаете вместе с питомцем? Сделаем процесс простым и спокойным. Elite Pet Relocation. Надежные специалисты по перевозке животных. Работаем на Кипре и во всех международных направлениях. Релоцируем даже экзотических животных и рептилий. Мы обеспечим перевозку от двери до двери, ветеринарное сопровождение и не только. Подробности по телефону 24 10 38 85 и на сайте elitepetrelocation.com.
5: Средний возраст – это когда противоположный пол все еще волнует, но как-то средний.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Наша кожа показывает, насколько неизбежен естественный процесс старения. Но сегодня это не приговор, ведь эффект молодильных яблок давно уже гарантирован ведущими бьюти-центрами. А все потому, что стремление сохранить юность и красоту подарили миру технологии, способные в каком-то смысле приостановить время. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» использует только передовые разработки и приглашает на косметологическую дегустацию эликсира молодости для кожи «Софтвейв». Клинически проверенный, неинвазивный подход к ремоделированию коллагена, который улучшает линии лица и устраняет морщины, осуществляет подтяжку бровей, шеи и подбородка за один сеанс, не прерывая вашу повседневную жизнь. Энергия ультразвука точно проходит через поверхность кожи, нагревая среднюю часть дермы на нужной глубине и при необходимой температуре. В проведенном клиническом исследовании более 85% пациентов были удовлетворены результатами и высоко оценили их. Пополнить их ряды или наблюдать увядание кожи – выбор за вами. Двери «Леди Эстетик» открыты всегда. Запишитесь на консультацию прямо сейчас на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram. Будьте красивы во всем.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home, buysellcypress.com.
3: В нашей жизни есть множество удовольствий, но какое из них главное?
4: Ответ очевиден. Это «Беже».
3: «Беже»?
5: Ресторан, где сочетаются вкус и эстетика. Эксклюзивное меню, уютная атмосфера и ваш личный вид на море. Мы собрали лучшие ингредиенты и опыт мирового уровня, чтобы превратить вкус в эмоцию, которую хочется запомнить. «Беже». Сан-Рафаэль Марина.
4: Бронируйте на официальном сайте и по телефону 255-522-10.
6: Пакет с пакетами – это ерунда. Вот гараж за 5 километров от дома для хранения 3-литровых банок – это тема.
7: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новая песня на русском.

0: Гараж. Малахит.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Наше отражение в зеркале и уровень энергии – это прямое следствие привычек в питании. Подтянутость или дряблость кожи, бессилие или энергичность, недомогание или здоровье – все это приветы из тарелки. Конечно, вперемешку с генетикой и качеством движения. Ориентируйтесь на предков. Они ловили рыбу, срывали плоды и пили ключевую воду. Ни о каких сосисках, чипсах или быстрых завтраках ваш прапрадед не слыхал. Выбирайте овощи, листья рукколы и салата, шпинат, авокадо, грейпфрут, кусок мяса или рыбы. Чаще жмите на кнопку жизни – клетчатку. И реже – на ускоритель старения – сахар. И, конечно, важно помнить о белках и омега-3. Перепелиные яйца, мясо индейки или морские дары в миксе с зеленью это предки точно одобрили бы. Рекомендую вам обратить внимание на осьминога с фава-пюре от сервиса по приготовлению и доставке еды Meals Food. Блюдо содержит почти 18 граммов белка, омега-3, ферменты, ряд витаминов, цинк и фосфорную кислоту. А на десерт лайфхак. Если во время приготовления осьминога вы поймали себя на мысли «Да когда же это закончится?», значит, настало время делегировать процесс приготовления обеда сервису Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском. Ночь блеска, гламура и дерзости от создателей шоу «Нина». Театр танца Project 360 приглашает в экстатическое путешествие Love Transit. Чувство без границ. Атмосфера кабаре, смелая хореография, живая музыка и театральная выразительность. Яркий состав танцовщиков Project 360, роскошная дива с мощным вокалом Прея и чемпионка Европы по пол-дэнс. 7 и 8 мая, 20.00, Warehouse Limassol.
1: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Получите гражданство или ВНЖ Европы. Кипр, Румыния, Болгария, Испания, Польша и другие страны. Unisold – единственная официальная компания на Кипре, которая занимается оформлением гражданства под ключ. Полная поддержка, гарантированный результат. Быстро, легально, надежно. Бесплатная консультация в нашем офисе в Пафосе. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
6: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы?
1: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: Русское радио. Слушай весенние хиты.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет Медуза Developers создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. Медуза Developers. Добро пожаловать в семью.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
6: Ты – это целый мир. Красивый и неповторимый. Своевременная диагностика родинок и новообразований позволит сохранить долголетие. С помощью инновационной технологии цифрового паспорта кожи специалисты центра Lady Aesthetic фиксируют каждое новообразование на теле и могут наблюдать их в динамике. Это лучшая профилактика рака кожи. Постановку диагноза осуществляет один из ведущих европейских дерматологов, академический специалист в области дерматоскопии Раймонд Карлс. Ждем вас в Lady Aesthetic.
7: С тех пор, как мой муж начал оплачивать мне маникюр, он стал плакать вместе со мной, когда я ломаю ноготь.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новая песня на русском.

0: Сергей Лазарев. Компасы.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю.

0: Реклама на русском. Получите гражданство или ВНЖ Европы. Кипр, Румыния, Болгария, Испания, Польша и другие страны. Unisolt – единственная официальная компания на Кипре, которая занимается оформлением гражданства под ключ. Полная поддержка, гарантированный результат. Быстро, легально, надежно. Бесплатная консультация в нашем офисе в Пафосе. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisolt LTD.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гиперборическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Настоящая женщина может бесконечно долго смотреть на три вещи, а купить четыре.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио Кипр. Лихие 90-е.

На Кипре 17:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: В нашей жизни есть множество удовольствий, но какое из них главное?
2: Ответ очевиден. Это беже.
1: Беже?
3: Ресторан, где сочетаются вкус и эстетика. Эксклюзивное меню, уютная атмосфера и ваш личный вид на море. Мы собрали лучшие ингредиенты и опыт мирового уровня, чтобы превратить вкус в эмоцию, которую хочется запомнить. Беже. Сан-Рафаэль Марина.
2: Бронируйте на официальном сайте и по телефону 255-522-10.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Чем порадует май?
6: Пышным цветением, вдохновением и цен снижением.
5: Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал. И дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
7: Если не знаешь, чего хочешь, получишь то, что осталось.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

0: Все будет хорошо. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новая песня на русском.

0: снятся сны.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Ночь блеска, гламура и дерзости от создателей шоу «Нина». Театр танца Project 360 приглашает в экстатическое путешествие «Love Transit» – «Чувство без границ». Атмосфера кабаре, смелая хореография, живая музыка и театральная выразительность. Яркий состав танцовщиков Project 360, роскошная дива с мощным вокалом Прея и чемпионка Европы по пол-дэнс. 7 и 8 мая, 20.00, Warehouse Limassol.
1: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
6: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Получите гражданство или ВНЖ Европы, Кипр, Румыния, Болгария, Испания, Польша и другие страны. Unisold – единственная официальная компания на Кипре, которая занимается оформлением гражданства под ключ. Полная поддержка, гарантированный результат. Быстро, легально, надежно. Бесплатная консультация в нашем офисе в Пафосе. Звоните 966-06-600. Инстаграм Unisold LTD.
3: Годовщину диеты она отметила в узком кругу хула-хупа.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новая песня на русском.

0: Дима Билан. Эпилог.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Мартингейл Плаза в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: естественный процесс старения. Но сегодня это не приговор, ведь эффект молодильных яблок давно уже гарантирован ведущими бьюти-центрами. А все потому, что стремление сохранить юность и красоту подарили миру технологии, способные в каком-то смысле приостановить время. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» использует только передовые разработки и приглашает на косметологическую дегустацию эликсира молодости для кожи «Софтвейв». Клинически проверенный, неинвазивный подход к ремоделированию коллагена, который улучшает линии лица и устраняет морщины, осуществляет подтяжку бровей, шеи и подбородка за один сеанс, не прерывая вашу повседневную жизнь. Энергия ультразвука точно проходит через поверхность кожи, нагревая среднюю часть дермы на нужной глубине и при необходимой температуре. В проведенном клиническом исследовании более 85% пациентов были удовлетворены результатами и высоко оценили их. Пополнить их ряды или наблюдать увядание кожи – выбор за вами. Двери «Леди Эстетик» открыты всегда. Запишитесь на консультацию прямо сейчас на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram. Будьте красивы во всем.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Отправляетесь в отпуск? Обеспечьте своей кошке безопасность и комфорт в Elite Cat Hotel. Заботливая команда, ежедневный контроль здоровья и премиальное питание. Отправим фото и видеоотчет, чтобы вы были спокойны. Удобное бронирование и гибкие условия проживания. Всего в 15 минутах от аэропорта Ларнаки. Подробности по телефону 24 10 38 85 и на сайте elitepetrelocation.com в специальном разделе Cat Hotel.
4: Женщины всегда думают на две зарплаты вперед.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Что слушает страна?
2: Любимая.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он – Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка – Болт, Волт, Фуди.
4: «Это ж надо было так наклюкаться!»
5: — сказала Золушка, снимая с ног салатницы.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новая песня на русском.

0: Коста, Cherry Lady.
1: Новинку представляет бизнес-центр Martingale Plaza. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленобитра. Сайт lenobitra.com.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания. И не только Яна Соболева. Наше отражение в зеркале и уровень энергии – это прямое следствие привычек в питании. Подтянутость или дряблость кожи, бессилие или энергичность, недомогание или здоровье – все это приветы из тарелки. Конечно, вперемешку с генетикой и качеством движения. Ориентируйтесь на предков. Они ловили рыбу, срывали плоды и пили ключевую воду. Ни о каких сосисках, чипсах или быстрых завтраках ваш прапрадед не слыхал. Выбирайте овощи, листья рукколы и салата, шпинат, авокадо, грейпфрут, кусок мяса или рыбы. Чаще жмите на кнопку жизни – клетчатку. И реже – на ускоритель старения – сахар. И, конечно, важно помнить о белках и омега-3. Перепелиные яйца, мясо индейки или морские дары в миксе с зеленью это предки точно одобрили бы. Рекомендую вам обратить внимание на осьминога с фава-пюре от сервиса по приготовлению и доставке еды Meals Food. Блюдо содержит почти 18 граммов белка, омега-3, ферменты, ряд витаминов, цинк и фосфорную кислоту. А на десерт лайфхак. Если во время приготовления осьминога вы поймали себя на мысли «Да когда же это закончится?», значит, настало время делегировать процесс приготовления обеда сервису Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: 20 лет мы создаем настроение.
4: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
5: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
4: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
3: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
6: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
3: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
7: Улыбайтесь. Это заставляет людей ломать голову над тем, что у вас в башке.
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

на Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: На Кипре 22.30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.